0: Подъем. Занимаем нормально. Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Now it's time for me to throw back. 538 Greatest Hits. 538 Greatest Hits.